всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Принц Гарри наконец-то сходил на козлиную йогу, где его ударил козленок. На что просто посмеялся принц Гарри, потому что он уже закален и привык принимать удары от королевской семьи и вообще в целом со стороны Англии. Его это уже не страшит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и...

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Наш летний сезон продолжается. Кирилл Данилов с тобой на ближайшие 4 часа, чтобы вы тебя будете делиться всем, что он где-то подсмотрел. А где-то это, конечно, в коротких роликах, где же мы сейчас еще берем всю информацию. Начинать нужно с мотивации, правильной, утренней. Вот, допустим, кто бы мог подумать, что комик станет музыкантом? Вы сейчас перебрали огромное количество вариантов, но вчера... Ну, во-первых, этот хит я никогда не связывал, а может быть, и не всегда слышал достаточно четко, потому что сейчас он уже не так часто играет. Но он узнал историю создания одного из главных хитов 80-х, когда Эдди Мерфи просто поспорил с другим комиком, что сможет стать крутым музыкантом на 100 тысяч долларов. Значит, деньги его настолько круто стимулировали, что он связался с другим исполнителем Риком Джеймсом и залез на вторую строчку билборда, как вы можете подумать. А вообще, что писал, кроме песен для Шрека, Эдди Мерфи? Вот это, например.

0: Вот такое небольшое музыкальное путешествие, небольшая мотивация, что все возможно, если вы захотите выиграть 100 тысяч долларов. Главное иметь определенные стимулы. Красавцы Love Radio с тобой на ближайшие 4 часа. Совсем скоро я поставлю тебе свою музыку, под которую я сегодня просыпался и которую вы можете добавить в свои плейлисты. Но откроет этот час Алекс Уоррен и Fever Dream. Давайте просыпаться вместе. Это Love Radio.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Ремикс. Максимально позитивный трек для того, чтобы открывать твое утро. Но не он один существует. Есть множество вещей вне нашего плейлиста, которые будет, ну, допустим, лично Кирилл Данилова по утрам. И если они с этим справились, то, я думаю, разбудят и вас. Соответственно, это наш Morning Routine, где я ставлю треки от себя, вспоминаю что-то из давнего или, возможно, что-то, что попадается мне в рекомендациях прямо по дороге на работу для того, чтобы вам передать эти треки и разбудить как следует. Сначала немножечко поностальгируем. Это трек из разряда «Вот-вот-вот, сейчас же будет, вот-вот-вот, уже совсем скоро». И прошу прощения сразу, эта штука засядет с вами на весь день.

тех, кому придется включать его еще и не раз, чтобы утолить внутреннее желание, это Calvi и Remy Explosion в радио Эдите. Раньше радио Эдиты длились аж 4 минуты. И так весь день теперь, да. Ну а второй трек сегодня — это лучшее сочетание. Женский, крутой, мощный вокал, с чем лучше всего сочетается с drum and bass. Поэтому Emily Makis, Duxy, Dread MC, T-Man — это трек под названием... Ну что ж такое-то, а где его увидеть можно? Это... И здесь я тоже, представляете, не хватает огромное количество артистов. My Type он, конечно, называется.

0: путешествие? Не отправятся ли нам к звездам? Не посмотреть ли, что они написали про сегодняшний день? А у них там целый редакторский отдел, да, они выписывают каждый раз по 12 точнейших предсказаний. Давайте послушаем их.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Мощный прилив энергии поможет вам закрыть все сложные задачи.
2: Тельцы.
0: Окружающие оценят ваш профессионализм.
2: Близнецы.
0: День принесет много полезных контактов.
2: Раки.
0: Домашний уют и поддержка семьи подарят вам ощущение полного счастья.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в центре внимания.
2: Девы.
0: Идеальный порядок в делах принесет вам чувство глубокого удовлетворения.
2: Весы.
0: День будет наполнен красотой и приятным общением.
2: Скорпионы.
0: Ваша невероятная энергетика привлечет нужных людей.
2: Стрельцы.
0: Оптимизм и вера в себя помогут запустить грандиозный проект.
2: Козероги.
0: Упорный труд принесет долгожданные плоды.
2: Водолеи.
0: Ваши нестандартные идеи получат одобрение.
2: Рыбы.
0: Интуиция поможет вам оказаться в нужном месте и в нужное время.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Лайф и Полина Гагарина и Happy End, но лишь середина нашего часа и, конечно же, последние новости из мира шоу-бизнеса. Тут Энн Хэтуэй призналась, каким бы она хотела видеть своего идеального сына, кто стал для нее примером. В рамках промо-компании фильма «Одиссея» она сказала, что ее экранный сын Том Холланд такой замечательный, что она хотела бы, чтобы ее дети выросли такими же замечательными, как мама в реальной жизни. Я очень надеюсь, что все мои дети будут такими же прекрасными. Том – сын мечты. Эх, и нацерпятся потом же, дети Энн Хэтуэй. Вы представляете сына Энн Хэтуэй, которые говорят: «А вот Том, он уже в твоем возрасте глаз циклопу выколол, он уже овец перегнал огромное количество из-за соседского забора, а ты чего достиг?» Это, получается, не сын маминой подруги, это сын маминого альтер-эго. Новый страх для людей, которые растут в семье актеров.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: водоканал. А, все, вот теперь конец случился. А сейчас поговорим про работу. Вы все едете, я предполагаю, куда-то на свою работу, и каждый раз так или иначе задумываетесь, а не пора ли все это закончить, ведь лето на дворе. И вот есть определенное исследование, которое показывает, кто чаще прибегает к угрозам увольнения на работе и как хорошо у них это получается. 29 россиян хотя бы раз уже прибегали к подобной угрозе и ставили ультиматум. При этом чаще этим занимаются мужчины, чем женщины, и чаще те, кто зарабатывает больше. Среди тех, кто зарабатывает меньше 150 тысяч рублей, таких людей меньше, видимо, они чувствуют меньше уверенности в том, что их все-таки оставят. Несмотря на более частое использование ультиматумов, у мужчин редко получается добиться успеха в целом. Вообще, кстати, достаточно часто приводит такое к успеху. 59% сотрудников получают условия лучше, при этом 65% женщин и лишь 53% мужчин получают желаемый результат. А вот остаться работать на прежних условиях после такого получилось лишь у 6% участников опроса. При этом 31% кинули этот самый ультиматум, сказали нет, и они были вынуждены уйти, но может быть оно и к лучшему. Если вы вкидываете такой ультиматум, готовьтесь, конечно, к тому, чтобы оказаться в 60% победителей. Но если вдруг не получится, помните, что приходится отвечать за свой собственный ультиматум. Но при этом, при всем, больше никогда не придется видеть вот этого человека, который тебе отказал. А не это ли прекрасно?
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио, но и для всех путешественников есть приятное напоминание, потому что этим летом мы отправляем вас за границу. Есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие, и с июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Один победитель уже определился, уже где-то, возможно, даже смотрит на греческие берега или запаковал чемоданы и сидит, ждет на низком старте. Ну а на очереди у нас еще 2 страны – это Италия и Турция. Как раз середина лета, красота, приятная, самое-самое время, чтобы отправиться куда-то туда и немножечко отдохнуть. Ну а прямо сейчас ты можешь занимать места в финале 2-го этапа, который мы назвали «Итальянские каникулы», то есть Италия на очереди. Чтобы это сделать, нужно слышать специальный сигнал. Это не он. Вот когда он будет, вы сразу все поймете. После этого специального сигнала дозвониться нам первым. И если вы будете первым дозвонившимся, то вы займете свое заслуженное место. А победителей будем выбирать уже 17 июля на этой неделе здесь, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
3: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. В МВД предупредили о мошенниках под видом юристов. Мужчины стали раньше сталкиваться с кризисом среднего возраста. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД зафиксировали всплеск активности мошенников, выдающих себя за профессиональных юристов. В ведомстве рассказали, как распознать злоумышленников. Так они создают ощущение срочности, пугая депортацией или огромными штрафами, чтобы заставить жертву принимать решение импульсивно. Более того, аферисты требуют полную или частичную предоплату наличными или переводом на карту еще до подписания официального договора. Платная парковка в Московской области с 3 августа подорожает на 30-40%. Для легковых авто час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. При этом льготы для части водителей сохраняются. Бесплатно оставлять машину смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи. Плату также не возьмут по воскресеньям и праздничным дням. Российские мужчины ощущают кризис среднего возраста уже в 28-30 лет, когда ранее тенденция начиналась в классические 40-45. Как отмечают психологи, всему виной соцсети и культ успеха, которые диктуют строгие условия. Например, к 30 уже нужно иметь квартиру, деньги, бизнес и идеальную жизнь. Без этих атрибутов молодые люди начинают сомневаться в себе. Отечественные ученые придумали, как избавить Москву от тополиного пуха. Генетики разработали дешевый ДНК-тест для саженцев, который сразу определяет пол дерева. Дело в том, что пух дают только женские особи, а мужские абсолютно безобидные. Сложность кроется только в масштабах работы, ведь в столице растет более 600 тысяч тополей. И на проверку каждого дерева уйдет несколько лет. Но в будущем это поможет постепенно заменить варианты, сохранив зелень и сделав город комфортным для аллергиков. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Тяжело сейчас быть тополем в Москве. Никогда не знаешь, какой генетик ученый к тебе придет и чем начнет тебя тестировать. Что придумали, чтобы не было пуха в Москве, сейчас расскажу.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: В общем, напоминаю, что российские ученые-генетики разработали специальный ДНК-тест для саженцев тополя. Дело в том, что только женские особи дают пух, поэтому можно вычислить все женские особи, вырубить их и посадить, оставить только мужские. То есть не вырубая абсолютно все тополя, а оставляя озеленение определенное. А это Спарта? Нет, это Москва! Потому что мы готовы проводить ДНК-тесты тополей. Как тяжело быть тополем девочкой сейчас. Мы буквально в стереотипе про Китай. Если ты девочка тополя, тебе сильно не рады московские власти и родители, которые занимались твоим же озеленением. Удивительно тяжело быть сейчас тополем. Настоящее спартанское тополиное воспитание. Открывает этот час в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» Хугель и Майл Энджел «Alternate Moving to the Sun». И совсем скоро будем с вами общаться. Наша рубрика «Доброе утро, девочки» совсем скоро.
3: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: девочки.
1: Доброе утро, девочки! Наша рубрика «Где мы общаемся» на тему отношений. И, конечно, сегодня решили с вами поговорить про разницу в возрасте. Какая она оптимальная и какая у вас? Вот, возможно, в вашей паре не оптимальная разница. Вы считаете, что должна быть 3 года или 10 лет 100% для самых идеальных отношений. Причем 10 лет разницы — это парню 20, а вам 30. Или же наоборот. Как вот лично по вашему мнению, какая оптимальная разница в возрасте вообще существует ли она, какой должна быть в отношениях? И какая в ваших отношениях, как это влияет, как влияет разница в возрасте на лично ваши взаимоотношения в вашей паре? Пишите 8-915-300-106-6, вот говорю, лично в моей паре абсолютно никакой разницы в возрасте нет, у нас разница полгода. Как это влияет, мы плюс-минус в одном положении находимся, и никто никуда не торопится, что меня лично радует, потому что ни у кого нет ощущения, что, эх, один еще не пожил, а другому еще бы немножечко пожить. Пока все живем, там дальше уже посмотрим, как будут меняться параллельно ощущения. 8-915-300-106-6, и также в нашем телеграм-канале пишите, как вы считаете, какая существует оптимальная разница в возрасте между партнерами и какая разница у вас? Как это влияет на ваши отношения? Буду ждать ваших сообщений.
0: Доброе утро, девочки.

0: называется наша рубрика «Доброе утро, девочки». Сегодня мы обсуждаем оптимальную разницу в возрасте. Все, хватит, а то дуло, Дуа Липа. Артем нам пишет, что разница 3 месяца в его отношениях. Смотрим в одну сторону, понимаем друг друга. Всякие смешные штуки понимаем одновременно. И не нужно объяснять мемы. Это невероятно тяжело в современном быстро меняющемся мире. Если у вас разница больше 15 лет, черемша, да? А почему черемша? А как? Хотя черемшу нужно и моему поколению уже объяснять. Не все понимают настолько альтернативные мемы. Да, это большой плюс, если одна разница в возрасте вот такая вот минимальная. Но какая у вас? Напишите 8-915-300-106-6. Какая в ваших отношениях разница в возрасте? Как это влияет на ваши отношения? Как вы считаете, какая оптимальная разница в паре должна быть? Пишите, буду ждать ваших сообщений.
1: Доброе утро, девочки.

0: Путина, забывшего, сейчас в эфире Лав-Радио. Мы обсуждаем идеальную разницу в возрасте, какая она в вашей паре и насколько это влияет на ваши отношения. Давайте продолжим обсуждение.
1: Доброе утро, девочки.
0: Денис нам говорит, что считает оптимальной разницу от 5 до 8 лет, если отчитывать от 30 лет от одного из пары, а до 30 там еще до серьезных отношений. В большинстве случаев у нас с моей второй половинкой разница в 4 года, и всегда все проблемы мы решаем вместе. И никто одеяло на себя не тянет в каких-то спорных ситуациях, потому что, видимо, нет этой самой карты. А вот вообще-то я, умудренный своим опытом, уже все это проходил, и на самом деле должно быть вот так. Ольга пишет, что мы с мужем 88-го года выпуска, только я на полгода старше мужа. Как с ним в свое время намучились, вот этот юношеский максимализм, который, ну, конечно же, за полгода вашей жизни абсолютно стирается. Для идеальных отношений считаю, что разница в возрасте должна быть лет 10. Юноша как раз постепенно становится мужчиной, и ты чувствуешь себя за ним как за каменной стеной, а не заменяешь ему маму и няню. Естественно, потому что до 30 там уже пока что ты еще вырастаешь, пока что ищешь свою соску, где же она, куда запропастилась, нужно еще какие-то внутренние проблемы решать, а потом ты становишься черствым сухарем. И вот это уже тот самый идеальный партнер. Или же нет, как у вас обычно это все получалось в ваших отношениях, или как сейчас. Ната говорит, у нас разница 7 лет, мужу почти 40, а я молодая девушка чуть за 30. 16 лет вместе, две прекрасные взрослые дочери, почти каждый день любим друг друга. Наверное, оптимальная разница 5-7 лет, хотя вообще не в этом счастье. Конечно, не в этом счастье. Вот когда вы описали про две взрослые дочери, даже почти каждый день любим друг друга, вот оно где настоящее счастье. Чем больше таких дней, если это один день из месяца, когда не любите друг друга, это вообще замечательно. 8-915-300-106-6, пишите, продолжайте про идеальную разницу в возрасте.
1: Доброе утро, девочки.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: тачки.
1: Продолжаем наше обсуждение. Сегодня разбираемся, какая идеальная разница в возрасте между партнерами существует и какая она в ваших парах. Вот Елена нам пишет: «Я, видимо, где-то сломалась. Мой мозг упорно ищет мужчин старше меня. Обычно это около 12 лет разницы. Сейчас встречаюсь с мужчиной, который старше на 7 лет. Идеально ли это? Для меня – да. Мне интересно с мужчинами постарше. Я с ними на одной волне, а с ровесниками, ну, практически всегда скучно. Я не знаю, о чем с ними разговаривать. Ну, что про этих, про мемы какие-то. Непонятно, о чем с ними говорить. Может быть, про ипотечный договор? Так они еще и даже в этом ничего не смыслят. Не говоря уже о ребятах помладше меня. Это как вообще с сыночкой разговаривать? Тети-пути, пойдем, тетя тебя проведет с собой. Говорят, что даже такие мальчишки-то и не возбуждают. Вот мне подавай скуфов лысеющих с пузиком». Говорю, это где-то в голове поломка. Да нет, вполне себе нормальная природа. Пузико – хорошая вещь. Если вдруг есть какие-то скуфы, которые в очереди стоят и думают, где же, Елена занята. Но если вдруг что-то случится, знаете, у нее поломка, но она не против такой поломки. Пишет нам Наталья. Между родителями разница в 5 лет. Они 43 года вместе, 5 детей, 7 внуков, 3 внучки, все счастливы. У сестры с мужем также 5 лет разницы и никак не ощущается. У брата с девушкой 11 лет разницы, ему 42 и 31. И в таком возрасте это тоже неощутимо. У нас с мужем разница в пару месяцев, вместе 12 лет. Наверное, разница в возрасте имеет значение, пока вы подростки. Потом эта грань пропадает. Съедает все бытовуха. А к старости может снова стать заметной разные углы восприятия. Вот здесь, да, в моментах, когда тебе вроде бы еще хочется чего-то делать, что-то куда-то бежать, что-то вроде как-то достигать, а твой партнер из-за разницы в возрасте в моменте вдруг может взять и уже остановиться и сказать: «Да зачем куда-то что-то бежать, достигать, кому-то что-то доказывать? Вот же есть спокойные занятия. Вот здесь можно посидеть, полежать. Вот здесь можно спокойно погулять. Здесь, в конце концов, огородом заняться. Куда ты бежишь?» Может быть, тогда и будет ощущаться. Как считаете вы, какая разница в ваших отношениях? Пишите в 8-915-300-106-6. И также в нашем канале тоже собираем ваши истории. Еще успеваем пообщаться.
0: Спонсор рубрики – АО «Суточно».

0: отношения. В рубрике «Доброе утро, девочки» разбираем разницу в возрасте. Какая она в вашей паре, как это все влияет на ваши отношения.
1: Доброе утро, девочки.
0: Ольга нам пишет: в первых отношениях мой мужчина был старше на 14 лет, жили мы 10. Так вот, когда ему стало за 40-45, начала проявляться и стала заметной для всех эта разница, и мы расстались. Замуж я вышла за мужчину, который на 6 лет меня моложе. Здесь он уже ребенок, ну не в силу возраста, вот просто так. Недостаток воспитания или саморазвития или что. Но мне максимально некомфортно стало быть с ним, особенно когда родился наш ребенок. Ждала от него понимания какого-то, что-то ну, совсем другое. А поэтому возраст не играет роли без привязки к человеку. Вижу семью вот моего брата. Он моложе моего мужа, но поступает как мудрый, грамотный, ответственный и взрослый человек, сохраняя при этом ребячество, когда оно уместно. Поэтому говорить о чем-то однозначно не получится. Смотрите в суть, а не смотрите на возраст. Заля нам пишет: нет такого, любви же все возрасты покорны. У меня муж на 2 года младше, я его старше. А на самом деле младше, потому что тут опять же про то, о чем писала Ольга. Все зависит от внутренней зрелости, а не от конкретной цифры. Иван добивает: вообще жена должна быть младше на 10 минут. У нас именно так. Выбрала себе такого старика. Но мы на одной волне, пишет нам из Великого Новгорода. Конечно, на одной волне. Это что такого должно было произойти за 10 минут? Ну, скорее, вы должны были родиться тогда в 23.55 1999 года, 31 декабря, а она уже попасть в 2000-й. Ничего себе, у вас целый век получается разница практически. Целое тысячелетие. Ощущается, не ощущается? Говорят, не ощущается. Вот такого старика тоже можно выбирать. Спасибо за ваше мнение. Можете продолжать общение в нашем канале. Переходите туда и пишите, какая разница в возрасте в вашей паре и как это влияет на ваши отношения.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Мошенники разработали схему обмана через QR-коды. Названа литература, которая помогает справиться со стрессом. Меня зовут Юлия Белякова, это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обманывают россиян через возможность бесконтактного внесения средств. Как уточнили в МВД, жертва в мессенджере получает скриншот или QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет средства. В ведомстве также добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян отправить свои деньги на дроперские карты с помощью терминалов. В России вновь предложили поднять возраст молодежи, теперь до 40 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что возраст молодежи является динамической величиной. Например, сегодня многие создают семьи и на пятом десятке. По словам медика, министр здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко поддерживает эту инициативу. Эксперты рассказали, какую литературу выбирают россияне в стрессовых обстоятельствах. Как выяснила газета.ру, при тревоге люди хотят отключиться от реальности и забыть о проблемах. В этом помогают фэнтези, классика и детективы. Чаще всего в моменты напряжения выбор падает на романы «Властелин колец» Джона Толкина, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Миллионы футбольных фанатов по всему миру требуют исключить сборную Аргентины с ЧМ-2026. Болельщики уверены, что ФИФА делает все для победы именно этой сборной. Однако в качестве примеров называют лишь непоказанную красную карточку Месси в матче группового этапа с алжирцами и легкую сетку плей-офф. Поклонники даже создали петицию, которую подписали почти 4 миллиона человек. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте, а также в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Кирилл Данилов с тобой. Продолжаем это утро. И вот возраст молодежи попросили еще немножечко поднять. Есть следующие люди, говорят, а давайте 40 будет лет. Кажется, кто-то, принимающий решение, стремительно взрослеет. Вот тут только до 38, а может и до 40 уже просто мне. Давайте уже разом поднимем до 50. Сказали, что молодежь — это динамическая величина. Зависит вообще от людей и от настроения, от нравов. Многие заводят сейчас семьи, говорят, и в 50 лет. Ну ничего себе. В таком случае, если вдруг кто-то начнет стареть морально, мы можем понизить в итоге возраст молодежи? Сегодня, допустим, среда, сегодня был тяжелый день, значит, давайте 28 сегодня молодежь, все, кто старше, уже не молодые. Напоминаю, сегодня вторник, эта среда была такая гипотетическая, а то я уже периодически бывало, что плавал в этих датах, но нет. Сегодня вторник, а значит, силы еще есть, сегодня возраст молодежи до 48. Вот от этого будет зависеть. К пятнице возраст молодежи будет 22 года. Ну, такая вот динамическая величина. Как цены на поезд?

частично на английском, а? Чувствуете? Любят использовать английские слова. Кто-то вроде тебя. Именно их мы, кстати, будем изучать совсем скоро в рубрике «Кириллица», постигая тексты иностранных исполнителей. Влетает неожиданно к нам, кириллица начинается, и сегодня будет Alan Walker и его Broken Strings. Это все записано с несколькими исполнительницами, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, здесь на треке. Попробуем послушать первый куплет и услышать знакомые слова.

Смух, все дела, вроде все знакомое. Теперь нужно собрать единый текст. Говорит, funny how fairy tales work. Забавно, как устроены сказки, как работают сказки буквально. When beautiful things start to hurt. Когда красивые, прекрасные вещи начинают причинять тебе боль. Hurt, start to hurt. We didn't make it this far to let go. Мы так далеко зашли не для того, чтобы просто все отпустить. Still a familiar call. Тот же самый знакомый зов. Echoing what came before. Он отголосок того, что было до этого. Отголосок — это буква echoing от слова echo — эхо. Эхом играет то, что было до. There is guaranteed to be flames when there is smoke. Это буквально перевод фразы «нет дыма без огня». There is guaranteed to be flames — огни, пламени, если есть дым. Теперь

0: все было знакомо, и пазл, и хард, и you can keep. Опять же, нужно собрать только в единый текст. Oh, you won't talk to me. Да, почему бы... Why won't you talk to me? Ну, почему бы тебе со мной не заговорить? If your words are bittersweet. И даже если твои слова и сладкие, и горькие. То есть они приятны, но причиняют боль. Play my broken strings on repeat, on repeat. Играй на моих порванных струнах снова и снова. If you want more from me. Если тебе нужно еще больше от меня. When you've taken what you need. Хотя ты уже получил, что тебе нужно. Every missing piece fits like a puzzle to my heart. Каждый недостающий кусочек складывается в мое сердце, прям как кусочек пазла. Но ты можешь оставить их себе. Мне больше такие чувства не нужны. Хватит играть и на без того моих порванных струнах. Вот об этом поет Алан Уокер в своем треке. Точнее, поют за него вокалистки. Ну а вы можете послушать, насладиться полным треком, уже понимая, о чем он.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Феникс в эфире Love Radio. У вас появилась еще одна возможность поблагодарить бортпроводников. Помните, появилось в одно время огромное количество сервисов, где можно было оставить электронные чаевые для официантов. Когда ты приходишь и говоришь, ой, налички нет, размены, тебе говорят, ну, QR-код, пожалуйста, вот переводите, любой банк принимает. Теперь такая же возможность появилась отблагодарить бортпроводников. Не знаю, когда вы в последний раз конкретно хотели отблагодарить бортпроводника, уж насколько должно было быть великолепное обслуживание, вот, возможно, на рейсе, где только воду выдают, а вам еще и печеньку пихнули, и вот это достойно благодарности, 100%. То есть приходит просто опрос в одной из авиакомпаний, теперь российских, в конце, после полета, и появляется кнопочка «Поблагодарить сотрудника», и там ты можешь отправить какие-то чаевые бортпроводнику. Есть несколько сторон у этой вещи. Во-первых, если там есть сообщение, как в банковском переводе, то, ну, это же классика, влюбиться в стюардессу, теперь будет огромное количество, да, вот эти, по 50 рублей, но вот мой номер, напишите мне, пожалуйста, Ирина, вы покорили мое сердце, когда подавали мне вот этот сэндвич, это было просто невероятно. И вторая вещь, ну почему мы ограничиваемся только деньгами? Вы же везете все абсолютно на этих самолетах. Берем и банки с каким-то вареньем пытаемся провести, еще какие-то закрутки, продукты, просто пишите домашний адрес бортпроводника, мы будем все это отправлять в качестве благодарности. Ну вот, они посодействовали, помогли нам довести эту самую родную колбасу из дома. Вот, пожалуйста, в Колым небольшой. Большой отрезочек отправляем по домашнему адресу. Усовершенствуйте систему.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: такие бабочки в животе. Правда, знак такого нет, про бабочек не поговорим. А вот от овнов до рыб пролетим.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Начинается наше космическое путешествие. Приготовиться всем.
2: Овны.
0: Мощный прилив энергии поможет вам закрыть все сложные задачи.
2: Тельцы.
0: Окружающие оценят ваш профессионализм.
2: Близнецы.
0: День принесет много полезных контактов.
2: Раки.
0: Домашний уют и поддержка семьи подарят вам ощущение полного счастья.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в центре внимания.
2: Девы.
0: Идеальный порядок в делах принесет вам чувство глубокого удовлетворения.
2: Весы.
0: День будет наполнен красотой и приятным общением.
2: Скорпионы.
0: Ваша невероятная энергетика привлечет нужных людей.
2: Стрельцы.
0: Оптимизм и вера в себя помогут запустить грандиозный проект.
2: Козероги.
0: Упорный труд принесет долгожданные плоды.
2: Водолеи.
0: Ваши нестандартные идеи получат одобрение.
2: Рыбы.
0: Интуиция поможет вам оказаться в нужном месте и в нужное время.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Звонкий, невероятно. Последняя его работа, с которой он приходил к нам в эфир, и посмотреть, послушать, что рассказывал нам Звонкий, можно в наших социальных сетях. Вот-вот общались буквально на той неделе. Ну а впереди у нас игра «Сорванцы», где мы определяемся, насколько вы готовы в моменте взять свои вещи и сорваться в путешествие. 8-915-300-106-6. Пиши прямо сейчас «Я хочу», если решил, что этим утром ты готов со мной сыграть. Я назову тебе стоимость билета прямого из Москвы, не три города, и тебе нужно будет понять, в какой из этих городов можно улететь за такую стоимость сегодня, прям в моменте. Пиши 8-915-300-106-6. Говори «Я хочу».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: мистическую интуицию. Вы слушаете и проверяете свою, ну а я в моменте буду с нашей героиней. Буду играть. А где музыка? А вот она, пожалуйста. И наша героиня уже здесь, Евгения на связи. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
1: Из Нижегородской области.
0: Из Нижегородской области. Часто ли тебе удается сорваться в спонтанное путешествие?
1: Обычно запланировано, но были разы, когда спонтанно действительно получалось.
0: Расскажи про какой-нибудь из таких раз. Как тебе такое удалось?
1: Ну, мне просто позвонила подруга, предложила слетать на море. И я вот в моменте согласилась. Всем... Там буквально через пару дней мы полетели.
0: Всем бы такую подругу-искусительницу, да, эти самые пару дней в доступе. Ну смотри, я сейчас назову тебе стоимость билета. Прямого до какого-то из трех городов, которые назову после. И тебе нужно будет понять, до какого из этих городов в экономе сегодня прямым рейсом из Москвы можно долететь за такую стоимость. Готова?
1: Постараюсь.
0: Если что, у тебя есть возможность всегда взять подсказку, там есть небольшое условие, но сначала само задание, а потом подсказка, если она тебе вдруг понадобится. Внимание! Сегодняшняя цена — это 13 659 рублей. Это билет до Калининграда, до Анталии или же до Бангкока. Напоминаю, что билет это на сегодняшний день, то есть цены могут быть очень сильно колеблющиеся.
1: Ну, я думаю, что это до Анталии, но, конечно же, лучше, если я воспользуюсь подсказкой.
0: Ну, воспользуйся подсказкой. Тебе нужно прямо сейчас, чтобы ее получить, будет ярко и жарко признаться кому-то в любви в прямом эфире.
1: Ну, конечно же, я признаюсь в любви своему мужу. Любимому. Надеюсь, что он меня слышит, а может быть и нет. Очень люблю и, соответственно, жду после
0: работы. Сердечком точно чувствует. Все, и уже бежит, видимо, вещи уже собирает после работы. Итак, твоя подсказка. Точный возраст этого города неизвестен, но можно утверждать, что ему больше 2000 лет. Первое летописное упоминание о нем датируется аж 159 годом до нашей эры.
1: Ну, я думаю, что все-таки Анталия.
0: И если ты так думаешь, не смею тебя сбивать, это абсолютно верный ответ. Ты все сразу считала. Я думал, тебя может сбить Калининград, до которого прямой рейс сегодня стоит 40 тысяч рублей. На Калининград нужно покупать билеты заранее. Какая-то сумасшедшая стоимость, зато прямой. До Бангкока прямых сегодня не осталось. Можно провести 20 часов в пути, 9 часов пересаживаться в Дели. И это все за 42 тысячи рублей, когда в Анталию можно прямым всего лишь за 13 600. Кстати, рейс отправляется через час. Вы еще успеваете. Ну, я тебя поздравляю. Вручаю подарок, да, от Global White. Набор для белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающие и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания. Ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. Поздравляю тебя еще раз. Спасибо за игру.
1: Спасибо большое.
0: Игра «Сорванцы» традиционно вернется в это же время. Завтра будем продолжать проверять вашу туристическую интуицию.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: эфире Love Radio. Продолжают поступать новости про ограбление Лувра. Казалось бы, так давно оно было, но вот, все продолжает давать показания, и новые подробности всплывают. Одна из таких подробностей, что, знаете ли, организатор ограбления в Лувре оказался недоволен количеством украденных драгоценностей. Они ему принесли свой навар, свой улов. Он говорит: а я-то думал, что вы могли взять и побольше. Причем выясняется и как их находили. Один из подозреваемых утверждает, что согласился участвовать в ограблении Лувра из-за финансовых проблем. Ему обещали от 15 до 20 тысяч евро, и при этом сумма могла увеличиться в зависимости от стоимости украденных драгоценностей. Правда, хватали они, что попало, не то чтобы, я думаю, они рассчитывали. Видимо, где блестело сильнее, то и хватало. А вот второй грабитель заявил, что до последнего считал, будто речь идет об ограблении ювелирного магазина, а не крупнейшего музея мира. О чем нам говорит данная история? О важности образования. Вы понимаете, что если бы он сразу учился в школе, то у него бы хоть какое-то малейшее подозрение бы закралось. Вот он подходит, выходит на дело, вылезает из своей вышки или куда он там вылезал, смотрит и говорит: ну да, ничего подозрительного, так ювелирные магазины сейчас и выглядят. А если бы учился, сказал: погоди, это Лувр, что ли? Мы в Лувр залезаем, разворачивайте кран, пойдем найдем другое себе занятие.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи в Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. В России усилят контроль за стоимостью зарубежных товаров. Гель-лаки опасны для детей. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. По информации «Известий», в рамках эксперимента до конца года стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают показатели, чтобы платить меньше пошлин и налогов. Россияне имеют право использовать средства мат-капитала для приобретения загородного дома, если они берут недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. Как уточнили в Госдуме, на участке обязательно должно быть жилое пространство с фундаментом, стенами, крышей и всеми необходимыми коммуникациями для проживания и летом, и зимой. Еще одно важное условие – это выделение доли объекта каждому члену семьи. За имитацию бурной деятельности на работе могут уволить. Однако, несмотря на трудовой кодекс, работодателю еще придется доказать, что сотрудник исполнил свои обязанности недобросовестно. Например, снижение темпа выполнения задач или разовый эпизод бездействия не будут квалифицироваться как нарушение. Эксперты предупредили об опасности гель-лака для детей и подростков. Как выяснила «Москва-24», любое механическое закрытие ногтей мешает их естественному росту, а еще может вызывать сильную аллергию. Напомню, гражданам до 14 лет сегодня в салонах наращивают и покрывают ногти гель-лаком только с разрешения родителей. Однако с 1 декабря делать это будет запрещено. Песня «Седая ночь» Юрия Шатунова стала самым популярным хитом российской эстрады, выяснил ТАСС. Напомню, в апреле сгенерированный нейросетью кавер на эту песню в исполнении американского рэпера Канье Уэста занял первую строчку в мировом рейтинге «Шазам», а также массово завирусился в сети. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы, с тобой утреннее шоу продолжается. Кирилл Данилов здесь. И что? Самая популярная песня российской эстрады была определена. «Седая ночь» Юрия Шатунова, видимо, в ремиксе от Канье Веста, которая невероятно завирусилась. И вы хотите мне сказать, что вот этот нейроремикс стал популярнее песни «Камин Джонни»? Такое количество овощей спали друг с другом. И ради чего? Чтобы просто один нейрослоп от Канье Веста обогнал Камина Джонни? Не верю. Проведите, подсчитайте голоса, подсчитайте прослушивание. Камин должен быть выше. Не по справедливости, но по факту, скорее всего, так. Тедди Свимс, Мистер Новый Ролл открывает этот час в эфире Love Radio. Еще целый час будем вместе с вами просыпаться.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

тобой. И тут есть Лафт, наша рубрика, в которой мы даем вам советы по отношениям. Вот эксперт раскрыл, как рыбалка может разрушить семью. Осторожнее с ней. Специальный клинический психолог и сексолог Валентин Денисов Мельников. Аж двойной фамилии. А если у человека двойная фамилия, ему можно доверять. Рассказал, что привычка мужчин постоянно сбегать из дома на рыбалку может привести таки к разводу. Рыбалка может стать причиной развода, если она становится важнее отношений. И жизнь рядом с человеком, который ценит увлечение больше семьи, становится невыносимой и не приводит ни к чему хорошему. В определенный момент супруге может надоесть терпеть такие отношения. Он объяснил это тем, что пока мужчина где-то там на рыбалке, женщина остается наедине с детьми и бытовыми проблемами. В какой-то момент она может вообще начать сомневаться, а есть ли у нее муж? Или у мужа есть только рыба какая-то. Вместо того, чтобы проводить выходные вместе с семьей, он предпочитает отправляться на эту самую рыбалку, расходуя средства семейного бюджета на приобретение снастей и лодки. То есть семейный бюджет должен быть расширен, чтобы в него и снасть, и лодка, и детские всякие увлечения входили, и увлечения жены в том числе. Осторожнее будьте с рыбалкой, проводите время вместе с семьей. Как решить эту проблему? Нужно, как в фильме «Начало», подсадить идею любви к рыбалке своей семье. В первую очередь детям, потому что жена может быть против, жене может не понравиться. Но если дети будут за, а куда уже деваться, все, пойдемте куда-то там в 6 часов утра сидеть на берегу, попытаемся проснуться и классно провести время. Такой семейный отдых. Да, мужиков туда много, наверное, не поедет на семейный отдых, зато семья будет целой.

Матов и КРС напоминают нам, что счастье есть и заключается оно, конечно, в путешествиях частичной. Тем более у вас есть возможность отправиться в такие путешествия. Суперпроект «Билеты в лето» уже в нашем эфире. И второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – это морской круиз из Сочи в Италию в солнечную на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». И нужно ловить сигнал ведущего. Это не он. И бывает такое, что начинает разрываться телефон в моменте. Я вот уже вижу тот самый звонок. Это не он, мы пока не звоним. Сигнал звучит по-другому, но вы сразу поймете, когда он прозвучит. Нужно дозвониться в эфир и занять свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который отправится в это самое сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте laufradio.ru, категория 18+.

скоро, который сыграет с нами в игру «Сердцу Мила Йовович». Я там поставлю вам какую-то фразу о любви из фильма или сериала, и вам нужно будет назвать, из какого фильма или же сериала данная фраза о любви. Если верно напишите первым, то и забирается подарок от нас. 8-915-300-106-6, запомните этот номер, пока что писать ничего не нужно, просто откройте и ждите. Через несколько минут игра «Сердцу Мила Йовович».

0: Бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: whatever, it's fine. Многие думают, что большая любовь бывает всего раз в жизни, но они не знают о том, что жить можно не один раз.
1: Ничего себе, да? Как выскочило удивительно. Итак, Ферта Милойович, это наша игра, где мы с вами разбираемся, а какие же там есть удивительные таинства в различных фильмах и сериалах, и каким образом вы можете в них разобраться и забрать себе подарок. Поставлю сейчас фразу вам из какого-то кино или сериала, и вам нужно будет написать 8-915-300-106-6, что за сериал или фильм прозвучал, что за фраза такая. Внимание, слушаем!
0: Многие думают, что большая любовь бывает всего раз в жизни, но они не знают о том, что жить можно не один раз.
1: Они не знают о том, что жить можно не один раз. Что это за фильм или сериал? Откуда данная фраза прозвучала? 8-915-300-106-6. Напишите мне прямо сейчас, если вы знаете правильный ответ и если вы готовы. Жду ваших версий. Ну а для тех, кто пока сильно задумался и пока не может выбрать, скажу вам, что это некий испанский сериал в жанре детектива, боевика и драмы. «Отчаянные домохозяйки». Почти что похоже был голос озвучки, но это все еще не они. Давайте еще раз послушаем фразу.
0: Многие думают, что большая любовь бывает всего раз в жизни, но они не знают о том, что жить можно не один раз.
1: Конечно, не знают они об этом. Еще раз. Токио, Берлин, Рио, Москва, Хельсинки — это все не просто столицы, это все связано с тем самым сериалом. Ну и правильный ответ — Практически несется к нам, огромными количествами сыпется. Осталось только понять, кто из этих людей был самым-самым первым. Дописывайте. Я пока буду сидеть и разбираться, а у вас... Ну и вот она, Татьяна, с первым правильным ответом. Я тебя поздравляю, Татьяна, это абсолютно верно. Бумажный дом, и даже есть спин-офф у проекта под названием «Берлин». Дарим тебе набор от бренда для кожи, да, для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов и конфетный скраб с ароматом «Баблгам» и комбинацией 7 драгоценных масел. Тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, он стал твоим, Татьяна, я тебя поздравляю. Наиграй сердце. Милойович вернется совсем скоро.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Радио подводит к концу утренний эфир. Кирилл Данилов буквально минутку еще с вами побудет. Просто расскажу, что сегодня у нас с вами было. Напоминаю, что мы выясняли, какая же идеальная разница в возрасте у пары. И самый главный вывод, который мы сделали, разница должна быть не в возрасте. Главное, чтобы совпадали ваши ментальности. Вообще без разницы, сколько лет человеку. Главное, насколько он вырос внутри себя. Насколько он уже понял, чего он хочет в этой жизни, насколько он готов поступать как взрослый человек. А там 20 ему или 40 лет, без разницы. Есть такие же невыросшие 40-летние люди или уже очень сильно подкошенные жизненным опытом 20-летние. Не смотрите на возраст, смотрите на человека. На этой мысли завершим утренний эфир и вернусь к вам уже завтра в 7 часов утра. Кирилл Данилов продолжит шоу «Красавцы Лав Радио». Всем классного дня. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Отцы могут получить новую льготу. В Москве ожидают температурные рекорды. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российским отцам хотят предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Соответствующая инициатива направлена в Минтруд. Возможность будет доступна лишь единожды в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома или в период начальных обследований. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первое сложное время после появления малыша. В Москву и Подмосковье вернется сезонная жара. До конца июля в регионе ожидаются дни, когда столбик термометра достигнет 30 градусов. По словам синоптиков, в первой половине этой недели неустойчивая погода с кратковременными дождями продолжится. Во второй в город вернется солнце, а к выходным 18 и 19 числа температура повысится до 27. Четверть россиян считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений связывают процесс не с конкретной цифрой в паспорте, а с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночества. Люди перестают покупать трендовые вещи из-за того, что они быстро теряют свою актуальность. Также фэшн-эксперты отмечают, что меняется и отношение к моде. Если раньше крупное лого бренда считалось признаком статуса, то сегодня внимание обращают на качество материалов, посадку, детали и исполнение. Потребители ищут то, что будет легко сочетаться с гардеробом и свежо через несколько месяцев. Американские рестораторы разбогатели, сделав все блюда бесплатными. Местные предприниматели стерли все цены из меню, а вместо счета гостям предложили самим решить, сколько оставить. Оказалось, когда человека не загоняют в рамки, он платит щедрее. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Традиционный колоссальный Love Radio привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. Продолжим новый музыкальный час с другими саундтреками твоей любви. На старте Сергей Лазарев, это все она. У микрофона Максим Абдулин. Хорошего дня, оставайтесь с нами.

0: как Александр Ковальца, Hold On Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а что принесут следующие 40 минут этого часа, узнаем прямо сейчас, ближе к финалу «Эспрессо» Сабрина Карпентер. За экватором Хюгель, Alternate, Moving to the Sun. И после небольшой паузы Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

Категория 18+.

0: Поверить, но пройдет еще 2 года, и этому треку исполнится 10 лет. Прямиком из 2018-го «Молния» Дима Билана. Ну и чтобы время не летело так же молниеносно, чуточку замедлим его 100% хитами.
1: Слышь! Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальный отрезок этого часа проведем в небольшой, но разнообразной компании. Сабрина Карпентер, Эспрессо, Мадонна и Тани Темпа, Эрик Тернер, Winner in the Stars появится здесь сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

столице полдень. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. 100% саундтреками твоей любви скрасим текущий час. На старте Avalon Roxton, Vertigo. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Доставайся с нами.

0: The Weeknd, Open Hearts, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и продолжим текущие 60 минут в компании исключительно 100% хитов. Под занавес этого часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. Градусы на реснице. И через 4 минуты NOTR, Talk to You. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Российские ученые-генетики разработали специальный ДНК-тест для саженцев тополя. Дело в том, что только женские особи дают пух, поэтому можно вычислить все женские особи, вырубить их и оставить только мужские. Мы буквально в стереотипе про Китай. Если ты девочка тополя, тебе сильно не рады московские власти и родители, которые занимались твоим же озеленением. Удивительно тяжело быть сейчас тополем. Настоящее спартанское тополиное воспитание.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: телефон с кнопкой кухни. Вот место, где действительно бывает все, а главное — романтические истории. О таких и других услышим далее, до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальный отрезок этого часа проведем вот в такой компании. Trap Mafia House, Mafia Style, Adam Lambert, его Under the Rhythm. Шикарная вещь, ну и серебро «Между нами любовь» сразу после короткой паузы. Не пропустите.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
4: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Плюс.

На столичных 13.00. One Republic, Зиверт, Ариана Гранде. И это далеко не все, кто скрасит первые 20 минут нового часа на старте. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: в лето. Итальянские каникулы.
1: Love Radio по-прежнему продолжает дарить тебе возможность попытать удачу и побороться за морской круиз из Сочи в Италию на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Чтобы занять свое место в финале проекта «Билеты в лето», прямо сейчас дозванивайся в эфир и выбирай свободное место в нашем виртуальном лайнере. Номер прежний 8495-956-106-6, категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: впервые в лето. Итальянские каникулы.
1: Итак, друзья, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето. Итальянские каникулы», в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы попасть в финал, необходимо, как всегда, занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Марии. Маша, большой привет тебе.
2: Привет, Максим. Привет, Лав-радио.
1: Привет, привет. Такой вопрос, Маша, вот расскажи мне. А удается ли тебе во время отпуска не связываться с коллегами по рабочим вопросам?
2: Вообще никак не удается.
1: Вообще не удается.
2: Всегда тебе... на связи, постоянно дергают.
1: Ну, так, каждый раз?
2: Каждый раз, вот правда.
1: А
2: каждый
1: тебе
2: раз.
1: Мешает отдыхать? Или тоже привыкла?
2: Нет, нет, я люблю в процессе все время, но переключаюсь, иногда можно поставить на авиарежим, и все. Ты недоступна. Позволяю себе такое.
1: Я понял. Ну, то есть, какой итог? Важно любить работу, да, получается, все-таки, чтобы она не мешала
2: отдыхать. Да, очень важно любить работу.
1: Здорово. Слушай, ну, супер, супер, отлично. Видишь, даже какую-то полезную мысль вывели, да, из вопроса. Тогда приступим к самому главному, пожалуй. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. И такие у нас уже накопились к финалу второго сезона. Итак, палуба 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Я хотела закрыть один ряд, но минуту тут думала, но схитрю чуть-чуть. Опа. Чтобы кто-то ошибся и поменьше народу было у нас в финале. Да, вот такой у меня ход.
1: Хитро-хитро.
2: Игра. Да, второй, значит, у нас ряд, 9-я каюта.
1: Прям точно, прицельно. Ну что ж, идем по ряду. Да, подходим к месту. Ну и прямо сейчас узнаем, свободно там или нет. Второй ряд, 9-я каюта. Правильно услышал тебя, да?
2: Да, верно.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну, по-моему, супер. По-моему, супер.
2: Бинго!
1: Да, как говорят в таких случаях, бинго. А я говорю, Маша, я тебя поздравляю. Я говорю, что ты проходишь финал проекта. Второго проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». Состоится он 17 июля в утреннем шоу «Красавцы» во Фрезио, где мы определим победителя, который, собственно, и отправится в Италию. Ну, а все подробности, друзья, и правила акции вы, как всегда, можете найти на сайте lafradio.ru. Категория 18+.
0: «Билеты в лето» в эфире «Лав-радио».

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Радио.

0: Пойдите, я хочу эмоц, шаде. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании будем продолжать текущие 60 минут. Звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа.
0: Немного раньше Шакиры, Burna Boy, Дай-дай. И Now To You, Talk To You, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Джастин Бибер, I don't care. Только что в эфире Love Radio, где финальные минуты этого часа скрасим другой разнообразной музыкой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по зоне без Медузы и Ханри Камимайл, Don't Wanna Go Home, Свич Диско, Элла Хендерсон, React и звонки невероятно будут здесь после короткой паузы. Ну и новые 60 минут откроем актуальными новостями.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: В Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Власти призвали сдерживать цены на школьные товары. Мошенники обманывают россиян в сезон отпусков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ФАС предложили ритейлерам ограничить стоимость наценки на школьные товары в связи с высоким сезонным спросом, пишет ТАСС. Эксперты уточняют, что подготовка первоклассника к школе обойдется семье в 30-50 тысяч рублей. Чтобы уменьшить траты, финансовые аналитики призывают россиян сравнивать цены. На маркетплейсах, например, позиции могут быть дешевле на 20-30%. Также не переплачивать за бренд и затариваться постепенно. Россиянам напомнили, что десятикласснику могут отказать в приеме в старшую школу при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс. Как рассказали в Минпросвещении, в этом случае родителям ученика нужно обращаться в региональные или местные органы, связанные со сферой образования. Летний туристический сезон становится самой популярной темой для мошенничества. Как сообщает газета.ру, аферисты предлагают путешественникам горящие путевки по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Линдси Лохан показала, как отметила 40-летие. Кто был в списке приглашенных, узнаешь на стильном сайте lofradio.ru в разделе «Горячие новости». В эфире Love Radio продолжается второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте 18+. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Мы можем примерять на себя тысячи масок, продиктованных глянцевыми социальными сетями, но нет ничего лучше, чем в итоге найти себя. С этого часа From the Bottom of My Heart. С вами я, Дима Вебер. На старте часа Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Satisfy — это яркая коллаборация шотландского продюсера Келвина Харриса и ирландской певицы Джази на волнах Love Radio. Название трека продолжает многолетнюю традицию Келвина называть свои главные хиты одним емким словом. Ранее по такой же схеме были названы его легендарные хиты Summer, Feels и Blessing. В целом отличный набор, берем его целиком за основу и благословляем себя на чувственное лето.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот эти треки позволят тебе сделать этот день более приятным. Ариана Гранде, Hate That Made You Love Me. Ханна, Любовь навсегда. Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону.

0: плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. Monolith. Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, отсорт, а секс с перекуром.

0: Это Нюша и Егор Крид в продолжении часа «Мистер и миссис Смит». В целом, как мы можем вспомнить разные истории из литературы или кинофраншиз? Руслан и Людмила, Джеймс Бонд и его девушки. Ну, Аленушка и братец Иванушка, в конце концов. Но тут важны детали, мой друг. Если в какой-то момент не хочешь превратиться в козленочка, то лучше сразу слушай свою девушку.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И, конечно, слушай Love Radio. До конца часа специально для тебя прозвучит работа How Long от певицы Тувилу и вслед за ней Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 6 часов вечера. Love
1: News. В Госдуме призвали отменить комиссии банков для граждан. Лень может быть полезна. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке, считают в Госдуме. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит финорганизации активнее конкурировать за потребителя и предлагать ему более выгодные условия обслуживания. Помимо этого, депутаты обсуждают возможность бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. В России с 1 сентября поменяются правила для онлайн-торговли. Теперь при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения об их подлинности. Так, в карточках необходимо будет указывать ссылки на отечественные или евразийские госреестры. Лень полезна для иммунитета. Ученые заявили, что стресс провоцирует у человека выработку гормона кортизола, который временно подавляет функции организма, не ответственные за выживание. В частности, активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток. Ничего не делание позволяет организму прийти в спокойное состояние и дает возможность справиться с недугом. По этой причине люди, позволяющие себе иногда проводить время без пользы, реже болеют и быстрее поправляются. Заяви о своих чувствах на всю страну в лав-радиочате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и в пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Открывай сердце для летней романтики вместе с нами. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире и стране.
0: От любви до ненависти один шаг, от работы до дома один час. В лучшем случае про себя подумали жители Подмосковья. С тобой я, Дима Вебер, это Love Radio на старте часа. Алиф Арбен, Мирон Миллер, Бадитек.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Клаус и трек «Magnetic» на волнах Love Radio. Кстати, музыканты написали этот трек, проводя уикенд в маленьком загородном домике у океана во время сильнейшей метели, когда на улице было около минус 15 градусов. Своей музыкой они буквально пытались сбежать от скандинавской зимы. Это невероятным образом мэчится с моим дальнейшим спичем. Если ты мечтаешь о море, тогда скорее бери телефон в руки, ведь он тебе сейчас непременно пригодится. В нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Телефон прямого эфира 84-95-956-106-6.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ Морская роса». Проектная декларация на наш.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Гилли Мэйл, Энджел Алтра, Нейт, More Than To The Sun. Продолжаем движение в сторону солнца.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Вот так вот незаметно подобрался к нам тот момент, когда мы поборемся вместе с нашей участницей за два билета в лето. Оля, привет.
2: Добрый вечер.
0: Ну, как настроение? Рассказывай. Чувствуешь ли эту легкую дрожь в организме?
2: Да, мурашки по коже.
0: Ну что?
2: Очень-очень волнует.
0: Большие, надеюсь, мурашки?
2: Да.
0: Оль, ну я признаюсь честно, у мест и кают свободных осталось не так много. Следила ли ты за эфиром или сегодня мы будем испытывать твою удачу?
2: Следила, конечно, все записывала.
0: Фух, да. Ну тогда да, можно немного выдохнуть и быть уверенным в твоем выборе. Но, знаешь, заранее, как говорится, не говори гоп. Поэтому
2: да,
0: давай определимся точно с номером палубы и каюты. Итак, куда будем метить?
2: Это будет второй этаж.
0: Так, этажей у нас нет, есть только палубы. Первая, вторая, третья.
2: Ну, палубу.
0: Так, да, хорошо, да, давай, палуба, вторая.
2: Да, и седьмое.
0: И седьмая каюта.
2: Каюта.
0: Ну, что ж, давай
2: да,
0: проверим.
2: 7.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну,
2: здорово.
0: Тут собственно, все, как мы ожидали, так и случилось. Оль, ты молодец. Ты следила, ты записывала, да, ты наш верный слушатель. И вполне достойно отправиться в это путешествие. Все решится 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Я желаю тебе дальнейшей удачи. Будь такой же солнечный, пускай тучи не застилают небо твоего горизонта.
2: Да.
0: Ну, а мы продолжаем.
2: Благодарю.
0: Эфир «Это Лав Радио». С тобой Дим Вебер. Классного вечера.
1: Билеты в лето в эфире «Лав Радио».

0: Российские ученые-генетики разработали специальный ДНК-тест для саженцев тополя. Дело в том, что только женские особи дают пух, поэтому можно вычислить все женские особи, вырубить их и оставить только мужские. Мы буквально в стереотипе про Китай. Если ты девочка тополя, тебе сильно не рады московские власти и родители, которые занимались твоим же озеленением. Удивительно тяжело быть сейчас тополем. Настоящее спартанское тополиное воспитание.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Билли Айлиш на Love Radio с треком Birds of a Fever. Кстати, в названии трека заложен и скрытый смысл, ведь фраза Birds of a Fever — это часть известной английской пословицы Birds of a Fever flock together, что является аналогом русской «рыбак рыбака видит издалека». Так что, если вы в ближайшее время собирались на рыбалку, ну или к офтальмологу, например, считайте это благоприятным знаком судьбы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а чтобы подбодрить тебя, я подобрал два трека, которые задают приятный ритм вечера. После рекламы лови песню «Луиза» от Филиппа Киркорова и трек «Womanizer» от Бритни Спирс.
2: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
3: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Москве 7 вечера.
1: Love News.
2: На проездные в транспорте могут установить предельную цену. Стало известно, в каком возрасте формируется музыкальный вкус. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме обсудят законопроект об ограничении стоимости проезда на общественном транспорте. Депутаты уверены, что максимальный тариф следует устанавливать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей. Новый документ также предусматривает введение социальных и ночных маршрутов. В Москве заработал 70-й по счету ИИ-сервис для лучевой диагностики. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, он предназначен для выявления дисплазии тазобедренных суставов у детей. Новый цифровой помощник автоматически анализирует снимки и приводит необходимые измерения. Внедрение сервиса повысит точность диагностики, а это поможет предотвратить серьезные заболевания в будущем. Также нейросеть значительно экономит время врача. Благодаря ей измерения теперь занимают всего несколько минут. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. 18+. Музыкальный вкус полностью формируется к 33 годам. Американские журналисты выяснили, что самые сильные привязанности возникают в 13-16 лет, когда треки буквально становятся частью жизни личности. Поэтому мы возвращаемся к ним всю жизнь. Примерно к 24 годам люди чаще открывают новых артистов, а после 30 начинают слушать все более знакомое. К 33 многие уже не ищут исполнителей, поскольку работа, семья и быт вытесняют привычку погружаться в незнакомое. Отсюда распространенное ощущение, что раньше музыка была лучше. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Лето с распростертыми объятиями готово приобнять тебя этим теплым вечером. Меня зовут Дима Вебер, и я обеспечу тебя незабываемым музыкальным опытом. Это Love Radio, на старте часа диджей Годжа, Дельтин Дерулей Мелоди, Мичико.

0: это Кайза и трек Hideaway. Биография у этой артистки удивительная. До того, как ворваться в топ-чарты, она успела побывать профессиональной балериной и даже поработать кодировщиком в Королевском военно-морском флоте Канады. Ну, тут я могу только восхититься, потому что единственный код, который подвластен мне, это код от домофона. И то не всегда с первого раза.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем часе артисты и треки, которые точно украсят твой вечер. Среди них Коста Лакоста, Черри Леди. Another Talk to You. Леони и Калум Скотт, Stay. Это Love Radio саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сингл «All I Know» — это первая совместная работа британской электронной группы «Rudimental» и американского соул-певца «Халида». Сами участники группы назвали этот трек идеальным балансом олдскульного и современного стиля «Руди».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Love Radio».
0: Ну а мы, как и Джеймс Бонд, продолжаем создавать идеальный музыкальный коктейль этого вечера, взбалтываем, но не смешиваем. За основу возьмем винтажное звучание трека «Черри Леди» Коста Лакоста и добавим мощного ритма работы «Титаниума» Дэвида Гетты и певицы Сиа. Все это сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Застрахуем машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Москве 8 часов вечера. Миллионы вопросов могут продолжать кружиться в твоей голове, но единственное легальное продолжение вечера, на котором я настаиваю, так это кружиться тебе в ритме Love Power. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio, DJ Light. Тут как тут.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: то, что всегда хочется сделать погромче, это Love Power и, как всегда, безупречный мешап от DJ Lighta.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а я надеюсь, у твоих динамиков еще есть запас прочности, потому что продолжать мы собираемся в том же духе. А вот треки, которые поддержат заданный ритм. Моя Мишель на малиновой луне. Лирик «Don't go mad». Тедди Свимс «Mr. Know-It-All». Это Love Radio саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Кто-то относится к своим отношениям как к финальному монтажу оскароносного фильма, а кто-то как к тренировочной сессии. Это Дуа Липа, которая, кстати, хорошо потренировавшись, достигла определенного уровня недавно и завязала с тренировками, отправившись замуж. С вами по-прежнему я, Дим Вебер. Всем классного вечера. Прямо сейчас расскажу, чего нам ждать до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее на нашем музыкальном пути Филатов и Кэрос с работой «Среди счастливых людей» песня «Луиза» от Филиппа Киркорова завершит 60-минутку «Дати» и работа «Take Me There».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Москве 9 вечера. Футбольные фанаты по всему миру прильнули к экранам, но и мы с вами должны определиться, Буэнос Ночес или Бонсуа. При любом выборе сохраняй настрой Love Radio. С тобой Дима Вебер. На старте часа француз Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: Танцевальный хит Феррари британского диджея Джеймса Хайба и лондонского певца Миги Делла Росси продолжают час. А мы продолжаем ловить отличный летний вайб вместе с Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Далее в часе твои любимые хиты Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Марк Дан, Джованни Риччи, Let Me Die. Шакира, Борна Бой, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай

Love Radio. Love Radio.

0: В преддверии отпуска, чтобы уберечь себя от разбитого сердца, переслушиваем Мари Краймбрери и Аморе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но есть треки, которые помогут нам сохранить правильный настрой. До конца часа услышим Сергея Лазарева с Полиной Гагариной, Happy End, далее Imagine Dragons, Bones и Beyoncé с работы Hello в конце часа.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

В Москве 10 вечера. Уверен, что большая часть спортивных фанатов сейчас прильнула к своим экранам, чтобы следить за ходом полуфинала чемпионата мира по футболу. Франция, Испания и, конечно же, Love Radio. С вами Тим Вебер. Одна нога здесь, другая там. Хигель, ML Angel, Alternate на старте. Moving to the sun.

Солнечный сингл «Ami Piace» — это неожиданная межпоколенческая коллаборация молодого итальянского поп-исполнителя Андреа де Филиппи и легенды альтернативной музыки Мано Чао, только что в эфире Love Radio. Ну а я тут между делом посматриваю за трансляцией полуфинала чемпионата мира по футболу на Кинопоиске. Всем, кто, как и я, неравнодушен к этому виду спорта, сообщаю, что к этой минуте в матче Франция-Испания пока ничья. Кстати, за трансляцией следят почти 2 миллиона 300 тысяч болельщиков. Ну, еще бы такая интрига. Судя по голосованию, зрители больше верят в победу Франции. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а я могу рассказать, что ждет тебя в нашем эфире. Прямо по курсу BTS и трек «Come Over». Градусы на ресницах. Звонкий, обычный парень. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Экранный сын Том Холланд такой замечательный, что она хотела бы, чтобы ее дети выросли такими же замечательными. Том – сын мечты. Эх, и нацерпятся потом же дети Энн Хэтуэй. Вы представляете сына Энн Хэтуэй, которые говорят: «А вот Том, он уже в твоем возрасте глаз циклопу выколол, он уже овец перегнал огромное количество из-за соседского забора, а ты чего достиг?» Это, ну, получается, не сын маминой подруги, это сын маминого альтер-эго.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Ответ на вопрос, как же Испании выиграть в полуфинале у Франции чемпионата мира по футболу. С вами Love Radio, я Дима Вебер. Классного вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые помогут нам сохранить нервные клетки до конца часа. Прямо по курсу Даррен Хейс с работы Insatiable, Madonna с треком Masterpiece. Все закончится треком Come Over от коллектива BTS. Я же прощаюсь с вами до завтра. Услышимся. Пока-пока.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.